0: Уважаемый господин Цзян. Наш народ и правительство глубоко потрясены войнанским
1: инцидентом.
0: В настоящий момент в Москве проводится массовый момент, когда идет война с Японией. Вместо того, чтобы дать вооруженный отпор агрессору, вы нападаете на новый 4-й полк. Чем это мотивировано? Наше правительство прибегает к мерам самой жесткой экономии, чтобы помочь вам в этой борьбе и деньгами, и оружием, а вы бездействуете. Советское правительство очень недовольно происходящим. Очень недовольно. Прошу вас, господин Цзян, немедленно остановить гражданскую войну.
2: Мао主席，请问你，你认为目前最主要的任务是什么？目前全国人民的紧急任务在于以最大的警惕性，注视事态的变化，同时 准备着对付任何反动的局面，但是时局无论如何黑暗，中国共产党有自信、有能力挺身出来收拾残局，绝不能让日寇和亲日派横行到底。老实说，我们的让步是有限的，他们已经杀了第一刀，这个伤痕是很深重的，亡羊补牢为时未晚。 他们如果还为抗战的大局着想，就应该自己出来医治这个伤痕。
3: 主席，你对国民政府有什么要求？
2: 一，悬崖勒马，停止挑衅；二，取消1月17日的反动命令。